0: Eka, khuaydan kaxe po suwore, lakpa khuaydan ka yanlore, ti khuaydan li lukse xe muguwa. Tamo shiwe xe kunwu nyinga zina na, ayagara kuanzu ka zina riya. Ayagara kuanzu na yonja xiwa onumare, sungu sungu katoku katoku toku toku toku tanda tan zisa xiwa uji mamu. Ti nuwe ti ayagara kuanzu ka, ti xe po suwpe ka nashik mena shagin. Yungi xe chikzu yishgada, Хуэдэнчэ хкэнвэ гэдэ нэ та шэдэ ю нэ шагэгэд. Жэнцэнчэ рэ нэ сэнчэ тэнчэ кэ лэгпа гэ гэнд ю кэра. Хуэдэнчэ хкэнвэ гэнд чэ та то та тэ чэпэ адэ ин тэ нэ. Та чэпэ адэ ин нэ та чэвэ ин нэ. Ямна хкалэг чэнчэн гэ чэпэ адэ ин тэ нэ. Ямна кэк. Лохо куа нигари хса ана мана йенду ну чепрадин та тени гыскнама суак кой кинде дитеше годомек тину та ту пед нунде чмол к кагыжна хагына нива жентучин донгука жентучин донгука нива жентучин донбала ше пусту нива жена тенин донги пала ше пу пава Хүнжэжэна аникэнэ лэгпала тэнэ тэ игэнжэ гуга аникэ кулэнгэ игэнжэ мэтэгэ тэна тэ аникэ кай кэ пэварэ тэна тэ яккэ хэрэвчэ пэрзэ рэму дийэ тэна хэрэвчэ пэрзэ пасэнчэ пэразэк пэр хэрэвчэ пэрзэ рэму дийэ тэна хэрэнэ адэгэ шэпо сурэ пэрнэ шэпо пэварэ Ani ku kamara shepo pare, khere tang perniga adakka ngi uudu jire. Ti tang chungi uudu hache she tsuyo na, she tsuyo na, ti tang anayi simba shen yo na, jenji li tsu changma, adak jenji li tsu changma, tangji ka kasi chi kuudu na, adakka ngi uudu nanjuku. Kugata. あ、で、チェンジングを頼ま。あ、実践チェンジングを頼ま。だから、結果がすぐにポアでかなんじゃこう。さあ、なんて、はつ、つな。はつ、チェプ、うわ、りま、つ。てらとか、はつ、チェプ、チェンジ。さあ、チェンジ、じまれ。はつ、さゆ、いる、つじゃ。さあ、にが、はつ、しゆ、じゃ。
1: ウマリマラソカグミベシェクヨシェタマウニャシチェンズジラティナタクンドゥウマリマネハツチェプウゲウアデクナンジュネジメウアデクナンジュクネジサガナゲポダマルチェナサガクゲテンシャマルチェマルナサガナンテハティリタシェンチェトウカオタシェンチェトテグサガトングクモ Тену вот так саганы не подогмаре. Уарима, хпема, адусо, алло, да цканьчо чокан, да цама, не подогна анчо куга. Хана цуши, не пуре, не пуре, жэнжа, чыра тоще пуре, чуме, чудзира тоще пуре, цакра тоще пуре, тахани тоще пуре, сама ту, Ti yu tsepo tsama tsoshe tsazana chunara. Sangata tsosayu yik luk sonara. Ti yu namishak ti higuwa da jiri atanji kanane. Ti nata khiru nu shepo suwu intangna pertang, yamna tsuntang, yamna khsir la sokha ga tsunja rik kanyin zhong chukka. Tetak tanshe kanyanga adagtang jaywi ngi wu da jira. Adagtang jaywi ngi wu. Shepa pula yopi ngi wu, adagtang jaywi ngi wu, shepi ngi wu, ta nyang chikatakna chukka ngi wu ka, yinjo na chadana niwanji shikka ngi wu taktakre ta tari. Yad gunundala, shawi yata nanwi gaya niyo tazjira. Shawi yata nanwi gaya, nanwi gaya na kandi jo sha man zjira. Kandi etan sha man. Tansha mundi yuhtun chepu li tsika kukunara, yaba chika kunyana maga, li tsika kuranga kukunara. Li tsika tansha na, anayi ga tansha ma, anayi ga tansha na, li tsika tansha ma, anayi tan li tsika nikki tansha na, yodh na yodh. Yodh ta wawar dhani, tarung uchutito ma tondaka.

Nga wa, shugyongni jechi nyamdi la khinan gyabdi, gonjil cha charchin awqa nikung cha bdenjig ngonjir shegi. Zohor jenang la zhinzg cha hunru shidi, nikung tunhichil tang zahchul cha sarji tang jebi, shug gangchir jechi nyamdi shepir khinan gyabdi. Jechi tunkung wechul nidang shegi. Nishtung simchi li nikung tunhichil tang zahchul cha sarji tabji hrtambib zoja tamzin shegi batang. Luo nga chan jisim bi nikung kurje chargu la shimjik shegi. Nikung je panjik kurje chajir khijig zubji bjaggi bapdi. Jili tibirg tamjil gangjug zubji jig batang. Dikig dara xarjir shidi anginjil lakhtir shegi. Mimtil la lukhiv shiru la jejir zuoyin bi tungwa shiwa jenji dosu la lukhang dianzhin zikchin shegi batang. Dosu la lukhang chikur chanbi shigti chajir turi dangni. Nisi ngirti caji malungwi dachul chikur chambabla dijilatar girguldang rangpur shegi badang. Mumtil yangtxarang la khungtsil chiwi lukhjil lukhtsil gongpildungi. Jechi chiti denjig caji wajjil shegi badang. Denjig khatx yungwi ngunji charchin ugud kharjil sakilji dilluq lijin zikchin damzin shini lingur zomgi. Donla nipigu ni jechi lamchik nikung nyamli lakindildangni. Ихая уймадан агуихэр Америкалан Африкалан сходан тэмлэн тала нямли шагир хэнхэн жагги тэмлэн тонхон хөхшир шихэ чир тонги бадан тэмлэн жа бэглэмдан тэмлэн асугунжуг жигүл жемзэгчэнла хэнхэн жагги хэн никун жа чартын малгадан ниба тицэнг дартон винзэгчэн шигэла никун жа домчи ламлыг тицэнг да тонги никун абжсуу абжэрчэла кэндэл хэртхэдэнни Лухив жигсул жив жирчий дан, арангшун суэллан ав жигсул ав жирчий шешуг гурджи, жигхуг жижи дамзин шини, хдамбиб зуги бадан. Никун чабхун жи жачим дан, жигсун зиг бадан, зубчий жиг бадан, хцимил тунга жижив лига бенгур зумги. Нянку намба, гунда цэнмэй нямба на Си Цзиньпин жи, гисла жунлэг гурланва шиби бул дан би кэг нирчиг бадди, арангжир жив никун тунхчил дан, захчул жи саржир гэндил хэртхар тунги шиба дейян.

Mati Shetum Taiwi Satang Dandiji Hetalibana Noliga Mugjisa Tambi Karsang Stamjil Mugmuteril Api Gensumje Kawa Waitang Haya Sumje Chalong Jagbu Toji Sidi Nibi Malu Sumje Laka Yinda Kangra Dang Lindal Jeng Mipar Kiamtsang Di Cheta Sengu Chagdang Sentang Anakshidi Mbajin Yung Арганда рангмара нита ярви шча тангтанга ралунтан. Гая ди ди че шцаца тунзумби бангтан че мусуна, че че лангци штамджилн джаса янла. Нжугби цуштан хстану лисамтан, хчанзи нахтаган джая нжугче яштаг. Татун сункур вжин литан дэлва мэпи ашчачина че че нжуя нгаргуян. Шкаврири чучи нямба мэйпи хсун сымтан, нянштаб тунви ргава хихан. Ян хкаврир чечэ нзидык ланцутан, цардык амалым юцыл, нолык амыгжиса сапар пансамчан чиню. Апалаг, чэны санзынча панвар шукпи нежын тумар сынкэнтан, саси хкабчи няма наври пыхтэвченкэнтэйян. Yamati chenam pai je shigze zong utang, che je shigsukla khakhil jirab langzin chimul. Wanchang ni samna, kongci tunwa na vjaki jamji kona yinba li, jiwati pakhda shkadik lamchana rangmu chitsim jil yopa chorchi mandi. Che je shigsuk paki chel argansam kawai ayokhang, gayarsam cawai dongwi torgangdar, Lipu ngasyang senba atang chechang kangraashiga gaini nzalmanyong. Chena chungti ni lhubchanjambi shkaywa mardanyang aragpi ganila shkuwambi chandopashtabi ergashin chibi taiwi shzatang chenbundara horlang gainji jia zhunghui lagani ganyangshat jariyol. Chena shjima thagani gazawu shindopashig mamul. Ончэн лі чі гангі аранга ланцур гошіка мэгжі самахчар камал шіон. Апалах. Чэна чунді ні пэсам тан арэві кэнвэй нажунші гэнгі гэн. Кямцэн ді цоцхі чі чэта нянту дарцэг гі ргопші чі мэгжі дэдэ мэцэй шэка сэпа чэнна. Ому ні цэмцэн хчувэй навэн тавьюн. Чэчі лонгу мэнвэй Rang, shkadig nhaatsu cheta saapi njirmil hiyangshtub na omu ngi yasam gagpi shtamjil yin. Diina rang waram baapi vijin hiyangwi sunsam na omu ngi chi lakwi mhkwi yinbi ngi chang chela lhovjung shay jin yol. Hari, nyangniwi dhuku chong chong tso, danjina tenang bu jar diemga na chong shibi garcik njigti chanba ribi shkar kongga na gojigyo nuga shisami, shisamda ayakka. Hari, dana xisim zhijuo garnu, yang na xisim jirlugi jo garnu gujuku chongchong chong maga yang, haranga pasa paik arachin ziwaay na chukwa, yang na pama tang njilwi, yang na gyrgin, lochuk tang njilwi, ta ranga stamjil kangrong zi yang xisim tara jina yang chukwa. Yang na ranganyila wakchak chih samnu ga nditun kangrong zi nixte ko na yang chukwa. Tia hanchin ni chukwa chongchong chong maga, nyama riri ga stamjil tong tong ri nintu ga tarab jina yang chukwa. Gangster chukwa chongchong changmaga Toni Kapsiang Ji Lakshiang zinu hui tarta Ngayor ta nyama riri Lungdun yichu nyama riri njaju tata Siga gachin nanga tunchin nach Hari nyangyibi chukwa chongchong so Shuni njina chi Hari pi shkar kunga shkalam davjilan diga tanga Shipa yarabzga cho na Khanang na ya yuchu Khanang na xie cxhi yuchu Yang na ji cxhi yuchu nata Siga xayi yarabzga Mita marungwi cuntagay nach Tandatang dil datang yi

0: yung tanga mischung yung tanga gormu ra ta da diska li ma tum nugo gormu ta ni mandu azqa ta ma ma az kon da yung tanga ichi mne ko skir go go se ko ga ta ta ra ta mne yung tanga ton ju injina yo khu ta tanga ta ra ta yung tanga ta ma chu chum khu injina ta so u ga jen zin sa injina ta ta sung gon jom jil nyen tok ba go ta sung go ton dog de ngin zin yin nugo ngin zin yikin da ra ta ra ta yung tanga chum zin san ji khang ga yung tanga san ji li ko nugo yikin da tok da ta ma chu ga jen zin sa go so u ra та тондог томузга хага шунга даттанга танжигда юмтанга та мочу инжина дан жумжин нетгоро чинг юмтанга чо синнуг еги тончин нинзин екин датгондог лакани рашиги юмтанга тасын го тондог дилакани ган тарамани кырмыгуга этера тондог го тасын го тондог дилакани ган хтур кыргуга ишенго та такаратым төчөкөри рашиги инжина тасын го тончин лакани жатчысымчы тамба го чинцып го ингин датгондо кырги кыржура яңа жатчы динчи тамба юмтанга тондог го кыржуй
1: ཁྱི
0: ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ Tumara lawa parba jaga chimila rgimila doji chakse rgunuga manglashki tang sonam yikhi ga semkunga chamdu huangun tang jikshil tsu nyiga yanjuga yanchu khanisi rgunuga donglansi ga doji chishtinga ima tsungonbu aranchina roma ga shanglari lamu robi ga vamu tserang tsumu rganzintar ga aradi chamu dawa chwahi ga shtoka rgina mgpachansi rgunuga manglashki chi godgishi yul Тэна тэрэнгэ лэнцэн дэй чи тумар годжгэй ун үлэхчэй лава парва жаг чэмэл гэргэймэл дуэчэй чэгсэй ргэнүүгэ мүнлэнда хэн тэна чугбэ намбагэ ян мүнлэнда панцэн на мүндэнгэ лэхчэй кэрсам на ян нга цу татунг кэнга капар юнбэр дунзэн ба цэрэнг жумагэ лхэсэм намтэг ргасэй гэй юль.

0: 야 세댕가냥 컨트롤 뿐안바 다스타 체적가 녀름 던전 선반데 와능 천지 번역의 타통된 생긴 참더니 소놈 이히가 셈쿵게 참두 세르고누가 냥지경 참미 녀름 들럭지야 고디율 디나적 뿐안바가 대군가 와능 천지 번역의 타통가 렌센데 질데등 소놈 이히가 셈쿵게 참두 세르고누가 냥데 판츠나럭지 거삼나 나츠 타통킨게 카버릉정 특급된치 드스미게 센데나르가탕
1: ཐུགབདེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅིག་ཏེསམ་ནི་གསན་དེན་ཅི
0: 데데데 nga chu ge shawan de de ba zgen u ge cheng ge je shu ge che chek sam de lg chi ker gu de ka to ga ndon zamba lg chi makr na chuk ge chorang ge pa ma pen chi li na chuk ge bu yi na chuk ge mu yi na chuk ge ter ka ker da da nga chu len chen di ge ngu tang tang ge sang ge
1: re re re ta tang ge chang ma tang ge da yi cham de lg chi ker cha ta tang ge phar ba che phar zu de san zu pa long ge chuk bo phar su ta ta sha ka lg chi de ker ni mo
0: a de
1: тога та торагал тобол хапчок та чабе лахчи дикэни я
0: ари
1: тогдана чи тинга ндэгэзгара яра самсыр дигай окмо та варнаг чи поняннаг жико тим нё чигнаг жиги тар зым шакынрам бишигара ко рогаз гю тичил камаг ко рибаг шачо кызык ок татар зын юн казгыди кырк рибаг шадна кырк мөшэла тим нё зык шакко тунда мек тинга на варнаг чи поняннаг жигно мугаз го ок та чамбе лахчи чэ чэна чомгоны авчат ярмырдык мэтан жо мэтап кэтэйна ржима ргайыл кылым мэтэмэ тэгэрева кагнысын нян мэсэм нитимиз кылык сона сня

kula shimjik shegi. Ni kongje panjik korje cazhe khajig zobji bjaggi bapde. Jili tibirg tamjil gangjug zobji jig batang. Dikag dara xarjir shidi anginjil lakhtir shegi. Mimtila lukhiv shiru la jejir zuoyinbi tonghua shiwa jinjib dosu la lukhang dianzhan zikchin shegi batang. Dosu la lukhang chikur chanbi shigti cazhe turi dangni. Nisi ngirti cazhi malungwi dachul chikur chambabla dijilatar girguldang rangpur shegi badang. Mumtala yangtagrangla khungtsil chiwi lukhjil lukhtsil gongpildungi. Jechi chiti denjig cazhi wajjil shegi badang. Denjig khatag yongwi ngunji charchin ugud kharjil sakilji dilug lijin zikchin damzin shini lingur zomgi. Donla nipigoni jechi lamchik nikung nyamli lakindildangni. Ихая уймадан агуихэр Америкалан Африкалан сходан тамлан тала нямли шагир хэнхэнэн жагги тамлан тонкун хухшир шихэ чирэ тонги бадан тамлан жа бэглэмдан тамлан асугунжуг жигүлжэм зэгчэнла хэнхэнэн жагги хэн никун жа чартэн малгадан ниба тицэнгдэр тонгвэн зэгчэн шигэла никун жа домрчи ламлэг тицэнгдэ тонги никун абжигсуэ бэрчэла гэндэл хэртхэдэнни Лухив жигсул жив жирчий дан, арангшун суэллан ав жигсул ав жирчий шешуға көрджи, жигху жижи дамзин шини, хтамбэв зуги бадан. Никун чабхун жи жачым дан, жигсун зиг бадан, зубчий жиг бадан, хцимил тунга жижив лига бенгур зумги. Нянку намба, гунда цангмэй нянба на Си Цзиньпин жи, гесла жунлэг гурланга шиби бул дан би кэг нирчий бады, арангир жив никун тунхчил дан, зашчул жи саржир гэндэл хартхар тунги шиба дейян.

Jakar Nyanjur ke Tsi Tgenin Sangul Tarna, Mame Lada Tgbi Damjig Tsinla, Tamar Tgachir ke No Tsi Shungwatan, Zankur Chikarang, Mocha Tienlim Tukhurwatan. Tichola Shiba Nga Nang Tukhbi, Mocha Tsir Nga Ninga Gungmur, Kwa Dabi Dunjin Chola Tienlim Tukhur. Tichola Shiba Nga Nang Tukhbi, Mocha Tsir Nga Ninga Gungmur, Kwa Dabi Dunjin Chola Tienlim Tukhur. Sangul Tarna, Цэр нга нинг гумр мэмэ харджич чондв манко артг тусг сэм жанши гэгчэр вапи дэвни мэтг гэлэм дэкур тэрнга мэж дунгун гэлви дунтин чола гэлэм дэкур цэр нга нин мэмэ ла тицуни нэбзэ ярэ гэгчэрэм бапцэл хоми яра нгапчэ ни яра дэнчла лэпадэн гэгчэр ки сани ч намч тэнг чэцул хчиг рэн корнир цамжэг намчэн пэртэнг чигсэм нэндэм ч намч тэнг тэ кандэм шихэн намчэн пэртэнг абжэ мэпэртэн Sati Jonglum Kadulang, Hitchin Tapchin Tabio. Jacker Namshi Jigatsi Trinin, Mametan, Dinian Kurke, Lake Tatan, Tana Sachanis, Tracher Babi, Nenda, Marpujab. Mametan, Lake Tegger, Sani Sajunga, Lopti, Lopton, Samjabadak.

0: ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང Тэрэн гэ ленцэн динэнг гэж лосон кэ их шалэн гэ самбаан дэ зэ зэ гэран сонно гэж янг гэ топ бод гэх чик капэр мар тог нэли ма тог гэ дина топ чик гэ дэ го сар гэ чишүни капэр дэ гэ жой их капэр анг жан нэг хажин тэг гэ дэн чик гэ сэм нэг сэм дэн нга тэг гэ дэн чик гэ сэм нэг сэм дэн чик тэг гэ дэн чик гэ сэм нэг нга сэм тэг чи ян Я дина шүнэ гэж үдэрэн гөлөндөө би данга гэж хамбаан динага шингэн гэж топонд дэ цусаар ич та топонд гэ гэргийг код гэж явна гэж тоар нөөн ди чартер ланд яг мэдэх шин ян я робо жо демо яна
1: демо
0: демо топ дэрэн гэлэн сэн нага шиг тано гавс ши а кога я топ саж гэнз гэн яга ч зэ ран нэг оч дөө дис гэна
1: на кан сэн нэг кан
0: дэс кан ца гэн цунгэн бу кан цаар арэ яга кан дэ अरे तो पकंड लिर छ गिन लिखा छ ले वो
1: लिर के मे
0: अल लेंगो न गिन न कंग ग दो नो करिन या लेन से ना छ तो न गस से गो छन न टवार ना कोड जो छे रे जियो गो
1: या
0: जिन तंग छु लेन से न यांग गयो यांग गो तो न सम न ओ
1: किन
0: न मत कम अरे क्रमिक यानि टवार ना कोड जो टवा तो म तो खेत गिन छ खेत गो Арканта нжори нарчин гри чекл. Нхончик тамаг кел гнёваз грела. Арканта нжори нарчин гри.
1: Нарчо.
0: Оле, арканта нжори нарчин гри.
2: Соярило.
0: Махига.
1: Махис.
0: Арканта нжори нарчин гри зна махига. Сучхыз гэрэ.
1: А.
0: Сучхыз гэрэ.
1: Тэ сучхык джи нэмара.
0: Сучхык джи.
1: Ниг джи нэм тэ нэмара. Ниг как джи.
0: А ниг как джи. Джи мар сучхыз гэрэ зэ не кырги. Та чэмцэн рэри дан жохшугна пачир мэнхэ ёк. Кырма кырма ёк та мэнга мэк ян.
1: Кантон джори.
0: Кантон джори нарчин гэрэ. Эхига.
1: Махига.
0: Махига. Чо, гэнцагына чун дугшу гэрэла, рэла.
1: Дугшугда инда.
0: Чо, рэнэн на юныз гэна чазгин.
1: Рэнэн на юы.
0: Рэнэн на юы. Рэкан дуг на юны, нурлгэрэт юны. Динада бачыр кэкар ёчыр его. Данда бачыра юныр, даян каркара мэна юк. Та махига. Дугшугдан дэхшигэ гуаныз гэрэй. Махига. Махига. Я датина тоа аниуа му нюнгу ачи тэ жигач кичар. Тоа аниуа му карцан дэран дэ замлан омба гэх гантрэн дэндэрн дэ цухону дэ чи ахига.
1: Хе.
0: Тэ хэнэ? Гантрэн дэндэр ах дэна айн?
1: Каркар дэнэ.
0: Нари. Я тэнэн гэ тоа азгэн жагу.
1: Я.
0: Замлан омба гэх гантрэн дэндэрн дэ лу тэри на на рэри цуху гэ.
1: Лужери.
0: Лужери,
1: ара?
0: Ари. Ари. Ари, лужери, нара, цхо, гэжо, ани, лэн там, ну, хачан, джик, я, джо, аниому, лэн там, ну, хачан, джик, джо, ахсамба, нюнго. Джо, ахсамба, ян, замлэн, омба, тэн, джэйю, гэ, джо, азгин, замлэн, омба, гэн, джандэр, гэ, дитсун, дэ, гэ, рангтун, карма, дэр. Джандэр, хчик, гэ. Олэн, джандэр, хчик, дитсу, гэ, рангтун. Ara, karma gavcha, ara. Tankili jina?
1: Tankili yartun.
0: Ari. Ari, tawar gynye jiego nan randa, warna ngay suwa kun randa, tarta vlantana da karma gavcha, ara.
1: Ari.
0: Ari. Ari, lantam no hachandik. Ya, tawa zhoa mu nyungo. Tawa zhoa mu tserang namchik kanga, ara.
1: Tserang namchik ka... Тэгтэрм цэтэрм
0: цэтэрм хм
1: кэ сатэрм
0: хм
1: рэдтэрм
0: хм

0: Sormun oshkil alonchin.
1: Sormun oshkil alonchin.
0: Sarangir nyamdu.
2: Nyankanamba chetsu demoina derana chersiga dadambe chebdan dang yarsiga dang abi chinyersim osiga dang abi chinyerni la zamgmrari suni sanjir nyamdu le chinje nangtun ga nadi jishal
3: sijen pinje tansin chinza periye sanza na dambra demje lungchin chang ai
2: lagadang de ni mirig je lekhla chigin thun chuba chigde shibdin pheji je le sarwa chum
3: salang dang chokhir chungchir thumcha yarsi chen na pheji je bjingmul thongdab di
2: Shangqin yunga zirima zhungliga zhugunzhilin randir qeymi zhimzhi nyambil qabx sambadang shaarga terwin zaygu salangda di.
3: Cungun shangqina dangzik shimjig cobi, Shijin pingja dangzik gongba lobjong dang, lagtir shibia zhungliga shimjig rolong cungda dang, qaba ngabi linzin lancuja zhincu tang sambadi.
2: Shangqin mangqin yinlinyul hankanga gongu juanjenga kaihan gansung gorni chetun dhirsiji zhadig ligadib. Shunin nangdunla shibda nyarugno.
3: Адабдамбе ци чигнине Джакпчи дуси Синпинги Тэнсин Чинзала Лунчин Чэнни Комо Пэрэ Джемтэн Джакпчи Сэнзэнла Дамбрэ Дэмжэси Синпинги Дантуне Чонгу Дэнга Пэрэне Чёён Тапчи Чукбоинла Джакп Ничэмрэва Взаншук Сэпэва Динчунши Шугни Ча Торм Джонг Мангсинэ Чапкун Сусэ Аньэджэб Нямнила Эрта Савэ Джемжи Томни Мамэнг Чэм Захцэ Само Мэсимсэ Сэмьюле Talona Zhongpei wole, Xiemzhi Zignie, Luo Nganga Kuri Luo Yine. Nye Zhongpei mrewe Peji la, Camtien Tongqin Xuejin Oba Deng. Damtun Senzine, Tengsin Qinzi Deng Nyamde, Baisun Xueba Deng. Jakub Nijia Sorjim Zahze Jinzim Shide. Zhongpei Jakub Nijia, Chuyong Jia Tabji Zhukpim Rewa, Jinchil Mebre, Girma Sarwashikta Lhebre, Chertum Shide. Jalkub Nijia Mamang la, Ngarli, Vdershil Vjendo Yule. Nyantara Jakub Jia Zhushu Yomba Hanjin Jie Jala Lita Peri Sanzan Yomba Dengpur Dambre Demzil Longchen Zheng.
2: Adadambi Cii Zhignin Jakub Jia Zhushu Xi Jinping Deng Heishanga Sanzan Mila Tovi Chiyi Pansin War Demzil Longchen Zheng Ni Jakub Niwar Njiwa Zgini Lu Nyehengkur War Demzil Si. Xi Jinping Dandun, Zhonggu Deng Heishan Jakub Nijia Sojin Zarsi Sabjang Shenzil Zgini Lungu Nihi Rang Tongta Warsumda Pansin La Zinzhuk Deng Ranyim Jia Dardang Zinba Nipan Nyamjil Ji Shide Jakub Chechung Mandrawi Warka Zamtin Nyamni Deng Temung Peji Jia Mughui Danyo. Nye Sanzin Mila Tovi Chi Deng Nyamda Baisun Shini Jakub Niwar Shenzil Zgini Lu Nihang Kurwa Di Ngun Zig Saag Sarwa Shide Sojin Jian Zarsi Jinzin Deng Darpil Dungwa Nipan Nyamli Jintil Ngang Tangsibda Dengni Zhonggu Deng Haishan Warga Nriwa Lariang Girim Sarwa Shigda Lhebjir Chetun Shide Jakub Nijia Mamang La Pandi Jindulio Mila Tovi Chi Gdandun Хэжунг Жакуэ Ни Чи Тунта Васымды Пансын Ла Цэнзюг Дэн Самхи Чи Маңжи Туху Замтын Нямли Гэн Риван Пэйгэр Тун Гэн Ю. Хэйшан Шу Чи Чунгу Шу Дэн Шэнджи Цгэнэ Лу Нихэн Курва Гуркэп Сэзун Ни Зарсин Риван Нга Ли Савтын Дэ Дэн Ни Чапкун Кэг Нямли Вя Чэ Чэн Жакум Ни Чи Мамэнг Ла Дэшкэл Чэн Дэ Замлэн Гэ Шэбдэн Пэйгэ Ла Гэпэл Тун Чэл Хэртэг Си Чин Чунг Дэ Ю.
3: Чунгэ Гунчэн Дэнгэ Намгу Сэмлап Чэнва Чин Чун Ши Дэ Чунгэ Мамэнг Ла Вдэшкэл Чэн Ба Дэн Чунгхуа мэрэг жаадарай зуоним хи ба маслэ. Мэрэг яртун дэн замлэн юнгла пэжи жа гуэргэв жэнэ. Мэрэг жа лэхэл жимтэн цухбан зэг жэнэ Сичэн пинжэ шэмжэл гунбэ шухэнгэн дэхийнэ ла. Дэлэ дэнгэрэб чунгэ гунчэн дэнгэ замлэн юнг жэм тунжа мэн